один, один, два, пять, ноль, один, семь, два, пять, ноль, один, семь, два, пять.